0: фирмени партита и балове. Хотел и ресторант Богеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Богеми.
1: Хотел Богеми.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.
3: Who are you talking about?